0: толка нет.
1: Ну, Passat проще стала самому. Удобнее?
0: Она стала удобнее еще в 2024 году, потому что появилась регулировка руля по вылету. Но, кстати, могу сказать, в отличие там, от того же Теннета, либо Черри, ты сидишь здесь ниже. Вот это, кстати, удобнее, чем вот... Нет вот этого ощущения табуреточности. Хотя все равно руль хочется еще придвинуть к себе. Далее идем. Сам, кстати, обод руля стал толще. Угу. Тоже приятно. Появилась крутилка громкости и выключение магнитолы. Вот,
1: для ну, тех, кто любит все-таки механические движения.
0: Да, клавиши, да. Новые подстаканники появились, они глубже стали, и они теперь можно их объединить в единый лоток. Ну, вот также USB Type-C появился помимо USB Type-A. То есть такие точечные улучшения, но которые действительно сделали машину более такой вменяемой, взрослой и понятной, и, скажем так, это была работа по отзывам клиентам.
1: А доступна ли она стала?
0: Она, кстати, не сильно изменилась в цене, не сильно подорожала. Базовая версия стоит 2 миллиона 49 тысяч на переднем.
1: Нормально.
0: Комплектация комфорт с механикой.
1: 2 миллиона 40 тысяч?
0: Да, да, да, ага. Да.
1: 2 миллиона?
0: Да, да. Дальше, если мы говорим про робот Optimum, на переднем приводе это 2 миллиона 449 тысяч, если на полном приводе это 2 миллиона 599 тысяч. Ну, а в топе, ну, я пропускаю, еще одна есть версия премиум, там 2 миллиона 649 тысяч, ну, а вот топовая версия со всеми плюшками и пирогами стоит 2 миллиона 899 тысяч рублей.
1: Но это без скидок.
0: Без скидок,
1: еще
0: да.
1: Еще и скидки.
0: Это вот, ну, если будут, то хорошо. Но самое главное, что действительно широкий диапазон, и конкуренты в том числе не дремлют. Почему они спохватились все вот это вот улучшить?
1: Потому есть что выбрать.
0: Да.
1: Ну и
0: да.
1: Обратная связь.
0: Конечно,
1: естественно,
0: конечно.
1: Это всегда приятно.
0: Конечно.
1: Спасибо, Петь. Еще раз о чем?
0: Обновленных Havail Jolion.
1: Обновленных Havail Jolion. Классно. Спасибо.
2: Поехали.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 16 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 19, плюс 31 градус. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры Центра Гиппократ. В удобное для вас время 6 дней в неделю.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении Гулливер. Покупай от 700 рублей с чудака.

0: картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
1: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscal.ru.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
5: Звоните 68 12 12.
6: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балакова. Улица Бульвар Рос 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
5: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: шоу на Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем в студии работать. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Прямо сейчас переходим к теме, с которой столкнулись многие наши слушатели по всей стране. Мы тоже столкнулись с ним.
2: Это правда. В последние дни многие российские пользователи интернета и по совместительству клиенты крупных банков столкнулись с тем, что сайты кредитных организаций буквально не открываются. Я в том числе. Потом выяснилось, что не открываются они в зарубежных браузерах. Ну, понятно, в каких, я думаю, не нужно называть. А в Яндекс.Браузере, например, открываются легко.
1: Разобраться, что это за магия такая, мы позвали Илью Никонорова, руководителя продуктовой команды Яндекс.Браузера.
3: Деньги есть. Поехали.
1: Илья, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так, Илья, ну, если серьезно, и кроме шуток, тем-то, ну, реально важно и серьезно, речь идет о кибербезопасности, самой ее, пожалуй, такой чувствительной части, денежной. Если коротко, что сейчас происходит, что случилось, почему нельзя теперь спокойно зайти на сайты банков в Хроме, в Safari и многих других браузерах?
4: Ну, первое, что нужно понимать, это то, что, во-первых, ничего с вашим банком не случилось.
1: Точно.
4: Никакой компрометации данных ваших не произошло.
1: Mm-hmm.
4: Все в порядке, паниковать не нужно. Значит, просто есть определенный нюанс. В чем он заключается? Есть такая штука, как сертификаты доверия.
2: Так.
4: Эти сертификаты — это своего рода цифровой паспорт для сайта, который выдается организациями, которым по умолчанию доверяют браузеры во всем мире. То есть есть конечное число организаций в мире и в России теперь тоже, которым доверяют браузера.
2: Угу.
4: Зачем вообще это происходит?
1: Вот зачем?
4: Этот цифровой паспорт выдается в тот момент, когда пользователь хочет установить соединение с сайтом через браузер.
2: Угу.
4: И нужно убедиться, что тот, с кем он обменивает сейчас данными, действительно тот, за кого он себя выдает.
1: Ну, то есть тот банк, куда я хочу зайти.
4: Тот банк, куда вы хотите зайти. Потому что представьте себе, что вы сидите, например, в кафешке с публичным Wi-Fi, отключились к нему, и, вообще-то говоря, любой, кто этот Wi-Fi имеет доступ к этому каналу, может, после того, как вы набираете в своем браузере адрес вашего банка, перехватить это соединение и что-то с ним сделать. Например, понаблюдать данные, которые в нем передаются.
2: Ну, зайти в банк вместе с тобой, может получается.
4: Может быть, модифицировать, да. И что происходит? Происходит, что, во-первых, да, нужны алгоритмы шифрования, которые не позволяют прочитать это. А во-вторых, ну, даже если ты будешь очень круто шифроваться, но шифроваться ты будешь не с тем, то есть на той стороне будет злоумышленник, а не банк, то какая разница, какие алгоритмы шифрования ты используешь, ты все равно общаешься не с тем, что называется.
1: То есть,
4: и для этого нужен этот паспорт.
1: Мы с этим, вот этими сертификатами и паспортами что должны? Минцифры идти, загружать их в эти сертификаты доверия, в браузер?
4: Ну вот смотрите, коротко, что произошло. Один из крупных международных сертификационных таких центров стал отзывать сертификаты у некоторых российских организаций. И, соответственно, после того, как он их отозвал, сейчас при заходе через браузер, фактически этот паспорт не работает, и браузер вас предупреждает: внимание, соединение не защищено.
1: Да, мы это видели.
4: Да. И как раз, пожалуйста, будь аккуратен, значит, не заходи сюда. Что можешь с этим сделать?
2: Да, можно игнорировать.
4: Можно игнорировать. Не рекомендую. Вот почему уже только что объяснил. И домашним сетям, вспомните, сколько у вас Wi-Fi сетей на одну квартиру, а с ваших соседей торчит. И в публичных сетях очень не рекомендую игнорировать это предупреждение, потому что то, какие несекьюрные пароли на Wi-Fi, ну, небезопасные, да, какие люди к ним подключаются, вы все это, на самом деле, не контролируете почти никак. И, правда, эта система довольно опасна для того, чтобы в ней незащищенным бегать. Например, можно украсть ваши данные и дальше использовать их для социальной инженерии. Звонить вашим родственникам с данными, про которые знаете только вы.
1: Ну, понятно, еще и голос по делу.
4: Конечно, да. Ну и чего похуже может произойти. Поэтому, что нужно сделать? Нужно этот самый сертификат приобрести. Вот, допустим, есть сайт вашего банка. Международный центр отозвал сертификат у этого банка. Есть НУЦ, Национальный удостоверяющий центр, Минцифра, который выдал этому банку сертификат. И можно этот сертификат использовать. Теперь можно ему доверять. Но этому сертификату от НУЦа доверяют не все браузеры. Яндекс.Браузер доверяет, а некоторые международные браузеры не доверяют.
2: Так.
4: Поэтому у вас два пути. Первый путь. Просто использовать Яндекс.Браузер.
1: Сам
4: в нем
1: простой.
4: Все работает по умолчанию. Не надо ничего думать, ничего там, какие-то кнопки нажимать, бояться.
1: Вот.
4: Ну и второй вариант, да, можно установить сертификат Минцифры себе в операционную систему, но это требует какого-то количества действий.
2: Навыков.
4: Кнопки понажимать, да, лень. И так далее.
1: Вот. Большинство лень.
4: В целом, да, честно говоря, да, большинство как будто бы не будет заниматься.
1: Ну, подводя итог, решение у нас два. Самостоятельно установить сертификат. Конечно, потребуется это, наверное, все-таки техническое какое-то образование.
2: Я пробовал, серьезно, у меня не получилось.
1: Ну, тогда второй вариант. Установить Яндекс.Браузер, в нем уже все нужные сертификаты есть. Вот и все, собственно. Так что, ребят, пользуйтесь на здоровье.
2: А у нас в гостях был Илья Никоноров, руководитель продуктовой команды Яндекс.Браузер.
3: Поехали!

0: правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campageta.t2.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует 31 августа. Записывайтесь на замену.vitalto.ru.
18: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
19: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: нашем случае мы просили вас написать и с самого утра объявляли номер телефона и тему. Давайте еще раз повторю. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. А плясали мы от истории, которая случилась с нашими согражданами, которых ограничили в возможности выезда из страны за борщевика на участке. Ну, как бы вот так вот их оштрафовали, попросили сначала, ничего не сделали, а потом, увы, ах, как бы извините, пока не устраните, никуда не поедете. Ну, ребята в итоге сделали, но чуть-чуть потратили много времени, поэтому и вас спросили, а были ли случаи, когда большие важные планы рушились из-за каких-то вещей в последний момент, а вы даже об этом и не подумали. Итак, поехали, подводим итог.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, что у нас есть к этой минуте, друзья? Значит, привет, поехали. А насчет штрафов за сорняки, это они, конечно, жестко, но порядок должен быть, пишет Валентина. Я тоже поехал на важный экзамен как-то в свое время в институт, всю ночь учила, приезжаю, захожу в аудиторию, а мне говорят: девушка, ваш экзамен был вчера, вы перепутали расписание. Вот это было такое разочарование в себе, просто передать не могу, пришлось на пересдачу идти осенью, понимаешь? То есть тоже закрутилась голова. Проблемы. Затянули и забыла о важном.
2: Ну, вообще лучше не затягивать, как показывает практика. Если что-то откладываешь на потом, это потом может просто и не случиться. Оля пишет: был случай в детстве еще, правда. Собирались всей семьей на море, представляете, с ночевкой. Но проблема: машина была одна, и запорожец принадлежал хорошему другу семьи. Решили, что старшие, мама, папа, дядя поедут на электричке налегке. А все, сгрузим все вещи, значит, в этот запорожец, и нас, трое детей, как раз тетя и бабушка, поедем на автомобиле. Мобильных тогда не было, но и в итоге родители уехали. А запорожец, как это с ним часто происходило, решил никуда не ехать. В итоге родители с дядей прокуковали на берегу в легкой одежде, а у моря той ночью было прохладно. Вот.
0: Про путешествие есть еще вдобавок от Димона, который говорит: был у нас нелепый случай. Лет 10 назад мы с супругой купили путевки в Турцию. Ну, считали, что у нас паспорта лежат на своих местах, все нормально, все хорошо, их же не трогают до самого последнего момента, правильно?
2: Конечно.
0: Ты помнишь то, что вроде бы там дата еще есть и есть, ну, я имею в виду срок действия. Ну, а когда уже собрались ехать в аэропорт, оказалось, что паспортов-то нет на месте. Мы перерыли всю нашу квартиру вверх дном, даже разбирали шкафы все. Нет. В итоге вспомнили, что у нас старший сын улетел на стажировку там в другую страну. И случайно в сумке, с которой он уехал, лежали наши загранпаспорта, которые благополучно как раз заходили там, находились за океаном. Мы посидели, погрустили немного. И в итоге поехали в Краснодарский край отдыхать. Так как российские паспорта у нас, слава богу, были на месте. Единственное, что пришлось, конечно, это потерять деньги за путевку в Турцию. Нам их никто не возместил. Это от Димона. А как, подожди, купили тогда путевку? Там же тоже нужен загранпаспорт, чтобы его оформить.
2: Не знаю. Может быть, на кого-то, на одного покупали? А потом
0: или
2: вписать
0: онлайн,
2: должны были?
0: Я не знаю.
2: Ну, мне тоже непонятно. Обычно данные-то вводятся.
0: Ну, короче, он до сих пор грустит и пишет, что надо всегда все заранее проверять.
2: Надо.
0: И они готовятся в последний момент.
2: А мы для чего этот драйв-чат задумали вообще? Чтобы вы заранее вот все свои планы проанализировали и все заранее подготовили, чтобы потом не было таких ситуаций в вашей жизни.
0: Готов от Оксаны услышать сообщение, когда мечта разрушилась?
2: Ну, прям совсем грустно.
0: Однажды, много лет назад, решили купить квартиру с мужем. Ну, бывает такая мысль. Залетает раз в жизни. Так вот, легли вечером спать с этой мыслью, что с утра поедем оформлять, покупать. Год не указывает, но утром просыпаемся, собираемся, включаем ТВ, а там передают, что доллар в два раза подпрыгнул в цене. Так разбились наши планы. Вот, спасибо за эту отбивку. Представляешь?
2: Ну, таких примеров я знаю много. Ну, вот я лично знаю таких несколько.
0: Хотел купить гараж, пишет Евгений, но мне вовремя не отдали долг. Соответственно, не купил. Вот так вот. Но самое обидное, что, оказывается, продавец мог подождать. Но я это узнал уже поздно. Ну, то есть он просто не
2: сказал, просто, да, потерялся.
0: Да, ну, как-то ладно и ладно, чего уж человека. Говорит, не приеду. Тоже бывают такие случаи, но это уже, знаешь, как бы долг, который не вернули. Тут уже есть человек, считай, забыл. Считай, не твое. Как-то люди очень редко нормально приходят и возвращают то, что взяли. Потому что считается, что это как будто бы твое.
2: А потому что берешь чужое, отдаешь свое.
0: Да. Но в любом случае, ребята, я надеюсь, что благодаря сегодняшнему драйв-чату вы вспомнили о каких-то важных делах, которые нужно срочно завершить, чтобы они потом вам никак не помешали в достижении той или иной цели. Будь то там покупка, будь то какое-нибудь путешествие или еще какие-нибудь важные дела, вон даже экзамены. Да, надеюсь, вы все помните. На этом драйв-чат у нас завершен. Спасибо большое всем, кто отреагировал, написал. Ну, вы класс, вы топ, вы на 10 пальцев вверх.
2: На все пальцы, получается.
0: Ну да.
2: Ну класс.
0: Я не посчитал на ногах просто. Вы, короче, ну вау, спасибо.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
1: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
2: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Прощаемся, до свидания, всего хорошего, будьте счастливы, улыбайтесь, чтобы ни одна тучка вас сегодня не настигла, пока!
2: Все?
1: Ну а что тянуть-то? Хочется людям музыки, хочется танцевать. Все, пора. Осталось пару часов и домой. Чем мы будем перечислять? Ну да, был сегодня Баканов, ну молодец, рассказал про машину. Ну был еще у нас Илья Никаноров, рассказал, что нужно делать и куда заходить, чтобы вашим зайти на, через браузер и посмотреть, что происходит на мобильном приложении, если оно не работает, у вашего банка. Ну было же, было.
2: Было, был, Оля была, ну, Кондакова, все. Да, она рассказала, как выращивать дома растения приятные.
1: Про бессонницу пообщались с Романом Бузуновым, как она влияет на организм и как от нее избавиться. Андрей Рассказов рассказал про самые мощные...
2: Выносливые.
1: Гаджеты, которые необходимы. Все? Достаточно? Пока, ребят, ну классных вам минут музыкальных. Слушайте Авторадио, получайте удовольствие, не отвлекайтесь на дела. Они подождут.
2: Сосредоточьтесь только на удовольствии.
1: Да, все, но время уже кайфовать. Ну, позвольте себе это хоть раз в недельку. Я думаю, что сейчас это как раз то самое время. Все, пока, Иван Броневой.
2: Пока, Денис Курочкин.
1: До свидания, Иван Броневой.
2: Пока, Денис Курочкин.
0: Драйв-шоу. Поехали. Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ заявила об активизации попыток Киева совершать теракты. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Украина активизировала попытки совершения терактов в Москве и Подмосковье с помощью беспилотников малой дальности с запуском их в непосредственной близости от целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что такие действия предпринимаются на фоне нарастающего давления российских военных на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, Киев через мошеннические колл-центры пытается втянуть обманутых россиян в подготовку терактов с использованием дронов. Злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга, налоговой службы или ФСБ, после чего убеждают потенциальных жертв, что для возврата потерянных средств нужно участвовать в спецоперациях российских правоохранительных органов. Гражданам поручаю подбирать места для установки беспилотников, замерять уровень сигнала сотовой связи и проверять наличие мобильного интернета. Также им предлагают покупать дроны на маркетплейсах или забирать их из тайников.
0: Про расследование.
2: Причиной жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства. По предварительным данным прокуратуры, Ан-3 совершил жесткую посадку в 2 километрах от посадочной площадки Зональная в Сахалинской области. Судно загорелось, пожар был локализован, люди не пострадали. На борту находились 8 человек, 2 члена экипажа авиакомпании «Добролет», у которой агентство арендует судно, летчик на наблюдатель и 5 парашютистов сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться из самолета.
0: Про мошенников.
2: Искусственный интеллект помогает мошенникам делать схемы более убедительными, быстрыми и персонализированными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Главная опасность нейросетей для пользователей заключается не в том, что мошенник теперь может сделать поддельное видео, а в том, что искусственный интеллект позволяет сделать весь обман более убедительным, быстрым и персонализированным. Эксперты отмечают, что наиболее известным вариантом использования нейросетей мошенниками стали подделка голоса и изображение человека. Также преступники используют искусственный интеллект при создании убедительно грамотных сообщений, имитирующих деловую переписку и адаптированных под конкретного человека. Особенно это опасно в схемах с фишинговыми ссылками.
0: Про нас.
2: Свыше 80% дохода россиян в первом квартале ушло на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили около 3% своих доходов. Ранее экономический аналитик и социолог Дмитрий Алексеев рекомендовал россиянам откладывать от 5 до 20% дохода на черный день. Также лучше не хранить всю сумму наличными дома. Эксперт уточнил, что накопленная сумма должна покрывать обязательные расходы семьи на период от 3 до 6 месяцев. Это в том числе платежи за жилье, траты на еду, транспорт и лекарства. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: на главный вопрос.
1: Обязательно на все вопросы мы найдем с вами ответы, решим задачи и с чувством выполненного долга отправимся отдыхать. Ведь выходные на подходе. Пятница на календаре, которую мы проведем вместе с Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Ловите большой привет и делайте громче, потому что у нас в эфире что не песня, то к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. В призовом фонде, напомню, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Два из них мы уже осуществили. На очереди третье. В третьем суперфинале случится самое настоящее чудо. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливого мечтателя, чье желание будет исполнено. Может быть, это будете вы, но наверняка вы уже знаете, чего вы хотите. Признавайтесь себе, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. 10 сентября, возможно, вашу мечту мы и исполним. Ну а сегодня, возможно, вас мы сделаем богаче, потому что пока мы движемся в сторону третьего суперфинала, играем на деньги в банке 25 тысяч рублей. В любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире, назовете верно, заберете всю сумму, а генеральный партнер игры удвоит ее. То есть 50 тысяч рублей на горизонте. Желаю вам удачи, много денег и чтобы все ваши мечты сбывались вместе с Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 16 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 19, плюс 31 градус. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акция действует с 10.00 10 августа до 10.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44 82 81.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
3: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
6: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балакова. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
7: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД.
1: Ну что, дорогие друзья, это игра по правилам и суперфинал, в котором мы определим победителя среди наших суперфиналистов. Я напомню, что на протяжении 2 месяцев они сначала становились лидером недели при прохождении онлайн-теста на сайте Авторадио.ру, а после блестяще подтверждали свои знания в эфире. И по правилам игры двое финалистов, занявших первое и второе места в рейтинге, сразятся прямо сейчас в последней эфирной схватке за главный приз, за новый современный смартфон. Я представляю наших героев, точнее героинь. Финал у нас женский. Они обе поделили между собой первые и второе места. Имеют по 3 балла за игру в эфире. Их лучшие попытки прохождения теста на сайте Авторадио за все время проекта — это 10 верных ответов за 21,78 секунды. Итак, финалистка номер 1 Наталья из Курска. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Приветствую вас. Поздравляю с выходом в финал. Ну и давайте знакомиться с вашей конкуренткой, финалистка под номером 2 Ирина из Уфы. Ирина, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Вот это да, вот это мы с вами придумали. 3 девицы, как говорится, в эфире Авторадио в проекте «Игра по правилам». Ну что, я рассказываю вам вкратце, объясняю, что будет происходить. Каждый из вас я задам по 3 вопроса, связанных с правилами безопасного движения на перекрестках. У каждой из вас будет по 30 секунд на ответы. Задача — ответить правильно на максимальное количество вопросов, уложиться в это время. Кто ответит верно на большее количество, побеждает. Если правильных ответов будет равное число, я буду задавать вам дополнительные вопросы до тех пор, пока мы не выявим имя победителя. Ну что, понятны правила?
2: Да, понятно.
1: Вот это молодцы, вот это девчонки, боевой настрой. Тогда погнали. Наталья, мы играем сначала с вами. Ну что, попробуем?
2: Я готова.
1: Ну все, поехали.
0: Игра по правилам.
1: Итак, первый вопрос, я запускаю таймер. Если на перекрестке работает светофор, чем должен руководствоваться водитель? Сигналами светофора или только дорожными знаками приоритета?
2: Сигналами светофора.
1: Торможу таймер, и это правильный ответ. Давайте о нем и расскажу. Если перекресток регулируется светофором или регулировщиком, водитель должен выполнять их сигналы. Знаки приоритета на таком перекрестке не работают. Я запускаю таймер. Вопрос номер 2. Если на перекрестке горит зеленый сигнал светофора, всегда ли водитель может сразу начинать движение? Наталья.
2: Водитель должен лечиться безопасности движения и пропустить завершающих переход пешеходов и проезжающих на желтый сигнал светофора транспортным средством.
1: Я останавливаю таймер. Итак, проверяем. И это правильный ответ. Даже на зеленый нельзя выезжать, если за перекрестком образовался затор, и водитель будет вынужден остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении. Наталья, у нас остается буквально 12 секунд. Нам нужно прямо сейчас с вами ускориться. Третий, финальный вопрос. Я запускаю таймер. Итак, можно ли развернуться на перекрестке, если стоит знак «Поворот налево запрещен»? Наталья.
2: Можно.
1: Я останавливаю таймер. Наталья, и это правильный ответ. Конечно, можно. Поворот налево. Если есть знак «Поворот налево запрещен», то он запрещает именно поворот налево, но не запрещает развороты. Это частая ловушка. Я вас поздравляю. 3 из 3. Спасибо. Наталья, вы уложились в 30 секунд. Теперь пришла очередь нашей второй финалистки. Ирина, вы здесь?
2: Да, я здесь.
1: Ну все, Ирина, у нас нет пути назад. У нас есть 3 правильных ответа от вашей конкурентки. Вам нужно тоже 3 раза правильно ответить. Ну что, вы готовы?
2: Я готова.
1: Ну тогда поехали.
0: Игра по правилам.
1: Я запускаю таймер, и мы начинаем. Первый вопрос. Водитель выезжает с парковки у магазина на дорогу. Должен ли он уступить пешеходу, который идет по тротуару перед выездом?
2: Да, должен.
1: Я останавливаю таймер. и мы проверяем ваш ответ. Все правильно, нужно уступить, потому что при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу не только транспортным средствам, но и пешеходам. Мы переходим ко второму вопросу. Я запускаю таймер. Итак, кто имеет преимущество при въезде на перекресток с круговым движением при отсутствии знаков приоритета? Тот, кто уже едет по кругу, или тот, кто въезжает на круг?
2: Тот, кто в круге.
1: Я останавливаю таймер. Итак, мы проверяем ваш ответ. И это правильный ответ. При въезде на перекресток, являющийся круговым движением, водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже движется по такому перекрестку. Ну, мы с вами продолжаем. Ирина, у нас третий, финальный вопрос. И остается совсем немного времени, а конкретно 10 секунд. Готовы?
2: Да.
1: Я запускаю таймер. Третий вопрос. Можно ли завершить проезд перекрестка, если ты въехал на него на зеленый, а затем включился красный сигнал светофора?
2: Да.
1: Я останавливаю таймер, и вы укладываетесь. И это правильный ответ, потому что можно завершить проезд, убедившись, что другие участники движения, те, для кого включился зеленый, вас пропускают, иначе есть риск создать аварийную ситуацию. И что, у нас с вами получается ничья, Ирина, Наталья, по 3 правильных ответа. Мы с вами хорошо идем, получается. Ну, тогда у нас запасной вариант и дополнительный вопрос для вас. Начинаем мы с Натальи. Если Наталья дает правильный ответ, то она и побеждает в нашей игре по правилам. Если нет, то переходит право ответить второй финалистке Ирине. Ну что, вы готовы?
2: Да.
1: Тогда наш решающий вопрос в игре. Так, алло.
2: Мне отвечать или как?
1: Но сначала отвечает Наталья, а потом, если Наталья отвечает неверно, переходит ход к Ирине.
2: Интересно.
1: Так.
2: Как мне выйти?
1: Мы начинаем с Натальи, и наш вопрос звучит следующим образом. Вам предстоит... поговорим о треугольниках. Есть такая специальная разметка в виде ряда треугольников, нанесенных поперек дорожного полотна острыми вершинами к водителю. Если вы подъезжаете к ней, значит ли это, что нужно обязательно остановиться? Наталья.
2: Это говорит о том, что нужно остановиться в этом месте, если мы с вами обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Если просто с поперечных направлений есть транспортные средства, которые мы обязаны уступить, мы обязаны остановиться на этой разметке и уступить этим транспортным средствам дорогу.
1: К сожалению, это неправильный ответ. Наталья переходит ответ к Ирине. Ирина, ваш ответ.
2: Не обязательно останавливаться.
1: Это правильный ответ. Не обязательно останавливаться. И потому что по правилам разметка в виде треугольника не требует обязательной остановки. Она лишь предупреждает, что вы приближаетесь к дороге. Если есть помехи, мы останавливаемся. Если нет, можно просто снизить скорость и аккуратно ехать дальше. Я вас поздравляю, Ирина. Вы большая молодец. Этот коронный решающий вопрос, собственно, вы и взяли. Ура! Поздравляю, но помните, вы получаете главный приз проекта суперсовременный смартфон. Помните, что это не повод отвлекаться на телефон во время езды за рулем, даже несмотря на то, что вы его выиграли в проекте при поддержке государственной автоинспекции. Поздравляем нашу финалистку. Ну а Наталью, занявшую почетное второе место, мы тоже поздравляем. Ей достается набор памятных призов от Авторадио. Слушайте Авторадио, безопасных вам дорог, друзья.
0: Игра. По правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД. Реклама.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Красноярском крае растет площадь лесных пожаров. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за минувшие сутки выросла почти на 20 тысяч гектаров и превышает сейчас 322 тысячи. Об этом говорится в сводке леспожарного центра региона. Площади возгораний растут с начала текущей недели. Пожары действуют на севере региона, в Ивенкии, Туруханском, Енисейском и Северо-Енисейском муниципальных округах. При этом угрозы населенным пунктам нет. Накануне пресс-служба леспожарного центра сообщила, что рост числа возгораний на севере региона связан с аномальной жарой и высокой грозовой активностью при минимальном количестве осадков. В крае действует режим ЧС в лесах, их посещение ограничено, запрещено разведение костров и сжигание мусора. За нарушение правил пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.
0: Про недвижимость.
2: Доля нового жилья эконом-класса в России сокращается. За год она упала с 19 до 16%, тогда как доля бизнес-класса выросла с 12,5% до 14,5%. Это показывают исследования аналитиков. Несмотря на снижение показателей, доступное жилье по-прежнему занимает доминирующее положение на рынке. На эконом и комфорт-класс приходится 83% всего предложения против 85% годом ранее, отмечают аналитики. Подробнее ситуация в эконом-сегменте нового жилья в беседе с Авторадио рассказала член комитета Российской гильдии риэлторов Наталья Колесникова.
3: Так действительно происходит, но не во всех регионах. Есть регионы, в которых доля эконом-класса, она продолжает быть очень высокой, а бизнес и комфорт продолжают быть очень низкими. Но есть и где это действительно очень выражено, например, Москва и, собственно, Петербург. Там как раз поле жилья в эконом-классе сокращается. Почему? Когда застройщик выбирает локацию, и если эта локация хорошая, то, конечно, экономически выгодно там строить более высокого класса жилья, так как получается, что и продажи будут дороже, бизнес-класс или комфорт плюс, они менее зависимы от ипотеки.
2: Эксперт добавила, что в крупных городах России эта тенденция должна сохраниться в ближайшем будущем.
0: Про зарплату.
2: Зарплата россиян достигнет 273 тысяч рублей к 2045 году, если будет расти на 5% ежегодно. Такой прогноз в разговоре с газетой «Ру» сделал бизнес-аналитик Александр Высоких. Ранее сервис «Суперджоп» выяснил, что россияне считают зарплату в 273 тысячи рублей необходимой для того, чтобы быть счастливыми. По словам Высоких, есть отрасли, где уровень 273 тысячи уже фактически пройден. Так, в Москве средняя зарплата в финансах в начале года составляла около 398 тысяч рублей, а в IT-сфере около 323. В добывающей отрасли Южно-Сахалинска около 528 тысяч. Но это не массовое явление.
0: Про акции.
2: В Чувашии в поселке Кугесе зажгли первый в России вечный огонь в честь военных медиков. Проект мемориала военным врачам был реализован в рамках всероссийской акции «Газпрома. Храним огонь победы». Для газификации мемориала на нем установили газогорелочное устройство и присоединили к магистральным сетям. Частицу пламени доставили с монумента воинской славы в Чебоксарах. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Легко, конечно, удариться в ностальгию по лету, когда на календаре 21 августа, но мы не будем на это тратить время. Мы радуемся пятнице, любимой работе, красивым коллегам, сидящим рядом, или отпуску. Да-да-да, кто-то еще и отдыхает. Всем без исключения летит огромнейший привет из студии Авторадио. Делайте громче, у микрофона Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО

0: Дилер зон карта клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 19, плюс 31 градус. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
1: Реклама. Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор.

0: керамической плитки, постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
1: Звоните 68 12 12.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Праздничные скидки недели в Гулливере. Эскимо СССР в шоколадной глазури. Челный холод 60 грамм 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
4: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Правительство направило свыше 3,5 миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей. Об этом сообщается на сайте правительства, пишет парламентская газета. Средства пойдут на возмещение расходов на строительство и реконструкцию высоковольтных линий и подстанций. Решение поможет обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в дома и соцобъекты приграничных регионов, уверены в правительстве. В Москве запустили регулярные рейсы на остров Фукок во Вьетнаме. Их будет выполнять Аэрофлот с 15 октября дважды в неделю. Самолеты из Москвы будут отправляться по четвергам и воскресеньям из Шереметьево. Обратные рейсы будут прилетать по пятницам и понедельникам. Вьетнам – одно из самых популярных направлений российских туристов. Спрос соотечественников на отдых там вырос на 50%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, к концу года Вьетнам планирует посетить около миллиона российских туристов. Более 700 флагов украсят Москву в честь Дня государственного флага. Он отмечается завтра, 22 августа. К празднику преобразятся здания и мосты, а также городской транспорт. В частности, триколоры появятся на Большом Москворецком, Большом Каменном и Новоарбатском мостах. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. На медиафасадах домов книжек на Новом Арбате покажут поздравительный ролик. На электросудах включат праздничную подсветку, а на указателях в метро появится тематическое оформление. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
9: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
11: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
12: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии. Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
6: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В «Омега-клиник» консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: Тополиный пух, жара, июль.
9: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
10: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Количество самозанятых в России превысило 17 миллионов. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 263 тысяч по сравнению с данными регистрации на конец прошлого года, когда их было около 15,5 миллионов. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. Таким образом, число самозанятых с начала года выросло почти на 12%. Их выручка составила около 300 миллиардов рублей. Ну а самыми распространенными среди плательщиков НПД – отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты.
0: Про цены.
2: Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС. В ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынка в рамках разработанного постановления правительства. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областей, а также Карелии и Крыма. В службе добавили, что большая часть документов касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масло, куриные яйца, мясо птицы, свинина, говядина, гречневая крупа, картофель, капуста и другие продукты.
0: Про автомобили.
2: Из 47 миллионов 700 тысяч легковых автомобилей, зарегистрированных в России, только 6% имеют дизельный двигатель. В стране насчитывается 2 миллиона 860 тысяч таких авто. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Среди автомобилей в возрасте до 5 лет на долю дизельных машин в российском парке приходится только 2,5%. Столь низкий объем дизельных авто связан с тем, что подавляющее число китайских автомобилей имеют бензиновый или гибридный двигатель. Доля дизеля у китайских брендов едва превышает 1%. При этом именно китайские машины в первую очередь пополняют свежий российский автопарк.
0: Про книги.
2: Самыми популярными детскими книгами первого полугодия стали «Чебурашка 2. Официальная новелизация» и «Приключения Незнайки и его друзей Николая Носова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. На третьей строчке рейтинга находится пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 30 секунд любых животных». Далее в списке такие книги. 500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет, 7 чудес света, все секреты человека, дядя Федор, пес и кот. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио.

Много любимой музыки в эфире Авторадио. Делайте громче, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. И не стесняйтесь подпевать. Да и вообще, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Слушайте эфир внимательно и делитесь своей мечтой на нашем сайте. И участвуйте в счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег». Играем мы каждый день, и все ближе. У нас третий суперфинал. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту мы и исполним. Напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Очередное сбудется 10 сентября в эфире главного автомобильного радио страны. Сейчас в банке 25 тысяч рублей. Сегодня их кому-то из вас и отдадим, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 50 тысяч рублей, слушая Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 19, плюс 31 градус. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
6: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscal.ru.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Самой затратной статьей расходов при сборе ребенка к новому учебному году стала одежда. Об этом сообщает портал news.ru со ссылкой на страховщиков. До 60% затрат россиян уходит на приобретение школьной и спортивной формы. Сейчас сборы в начальную школу обходятся почти втрое дороже, чем при переходе в средние и старшие классы. Эксперты отмечают, что 46% респондентов признались, что в этом году планируют сократить дополнительные школьные траты. Например, вместо покупки пособий планируют самостоятельно распечатывать интернет-версию учебников, уменьшить расходы на нужды класса и внеклассной активности. При этом четверть респондентов считают школьные расходы необходимостью и не планируют их сокращать. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с 1 января прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Льгота доступна гражданам, оформившим договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. 8 из 10 россиян против публичных конфликтов с работодателями. Это показал опрос сервиса Superjob. 8% участников исследований считают однозначно допустимым выносить личные трудовые споры в соцсети, блоги или СМИ. Еще 12% скорее склоняются к этому, полагая, что иногда только так можно достучаться до недобросовестного начальства. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
8: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
9: «Корона».
7: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
16: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
17: А в каком магазине можно купить все для школы?
18: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
19: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
20: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
21: Как я по всему этому соскучился!
20: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
22: 16+.
23: Авторадио.

0: Реклама.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов сход-развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
4: 8-927-794-64-64.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
6: Тополиный пух, жара, июль.
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
12: Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

0: Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 13:00.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Новая волна непогоды следом за паводком идет на Хабаровский край. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
2: Хабаровский край готовится к новой волне непогоды на фоне продолжающегося паводка. По данным Дальневосточного гидрометцентра, днем 23 августа и ночью 24 числа в южных и центральных районах региона ожидаются сильные дожди, а также грозы. Непогода может затронуть 7 районов. Обильные осадки способны осложнить паводковую обстановку. Возможны разливы малых рек с подтоплением низменных участков, дорог и мостов. При недостаточной пропускной способности ливневой канализации и переполнении коллекторов в низинах может временно скапливаться дождевая вода. Кроме того, сильные дожди и грозы могут привести к аварийным ситуациям на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, а также осложнить работу транспорта и увеличить риск ДТП. Сейчас под влиянием паводка на Амуре и Уссури находится 18 населенных пунктов.
1: Про экономику.
2: Центральный банк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете «РУ» дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, взять паузу или повысить ставку регулятор может по трем причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. По словам Селезнева, в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит требует более жесткой политики поставки. Между тем, в декабре снижение ставки возможно до 13,5%, полагает эксперт.
1: Про вирусы.
2: Половина из 2500 летальных исходов от Эбола в Демократической Республике Конго произошли за последние 20 дней. Эпидемия стремительно растет, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. Эпидемия расширяется по экспоненте. Она охватывает территорию больше, чем Франция. По словам экспертов, для сдерживания эпидемии необходимы дополнительные ресурсы. Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что вспышка лихорадки Эбола в Конго по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. По словам Гебрейесуса, обновленные рекомендации для правительства республики и других стран, находящихся в зоне риска, будут опубликованы в ближайшие дни.
1: Про продукты.
2: В крупных российских торговых сетях за последний месяц цены на бананы снизились почти на 8% до 110 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости рассказал председатель ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На долю этой страны приходится свыше 95% всего импорта категории. Один из сортов этой страны отличается длительным сроком хранения до 50-60 дней, тогда как у сортов из других стран, этот показатель обычно не превышает месяца. Богданов отметил, что россияне каждый год потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов. По его словам, это одна из самых востребованных позиций во фруктовой категории. В зависимости от формата магазина, покупателям доступно от 1 до 3 видов бананов. Это весовые и фасованные, а также мини-бананы и красные бананы. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

В интернете появилось предложение, оказывается, каждому по факту нужно как минимум 3 выходных в неделю. По версии москвича, день первый мы тратим на готовку, уборку, мытье и стирку. Второй день — это парки, выставки, посиделки с друзьями. А третий день посвящаем дивану, лежим и ничего не делаем. Ну вы поняли, да, мы с вами продолжаем мечтать о 4-дневной рабочей неделе. Когда-нибудь наши желания сбудутся. Так что делайте громче авторадио. Всем отличной пятницы. С нами здорово и работать, и отдыхать. Ну, тем более у нас там уже выходные на подходе. Меня зовут Олеся Соболева. Кстати, давайте строить планы и на выходные в том числе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть...

0: также наш генеральный партнер, удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО

0: действительно на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 19, плюс 30 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-00-13-160. Не является публичной офертой.
4: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов сход-развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
5: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
6: Звоните 68 12 12.
7: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
8: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
9: Праздничные скидки недели в «Гулливере». Эскимо СССР в шоколадной глазури. Челный холод 60 грамм 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
10: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
11: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Биткоин дорожает в цене на сегодняшних торгах. Показатель превысил уже 77 тысяч долларов впервые с 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи Binance. Ранее Центробанк опубликовал для общественного обсуждения проект указания, который устанавливает предельные суммы покупок цифровых валют для обычных граждан, формирует официальный перечень допущенных торгам монет и вводит прозрачные критерии отбора. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Об этом РИА Новости рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он напомнил, что с 2023 года в столичной подземке работает сервис «Книги в метро». Он позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч раз. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов взяли золотые медали в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в китайском Сиане. Вторыми стали итальянцы, третьими – представители Канады. Это первый этап Гран-при для россиян после допуска на международные турниры в нейтральном статусе. В прошлом сезоне из российских фигуристов только Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли выступить на Олимпиаде в Италии. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережения осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
17: «Корона».
6: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Авторадио.

0: Реклама.
1: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
3: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балакова. Улица Бульвар Рос, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7 937 801 89 92.
6: Трудно дышать без капель?
7: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
8: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Мошенники начали заманивать автомобилистов дешевым топливом. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенников. В интернете появились фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле обычного, якобы с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом пишет агентство ТАСС. После оформления покупки злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. Только с 15 по 20 августа таким способом у пользователей похитили больше 3 700 000 рублей. Средняя сумма списания составила почти 10 тысяч. Ссылки на отдельные сайты распространяют через соцсети, профильные чаты, рекламу и комментарии в мессенджерах. При этом мошенники могут маскироваться под известные сети АЗС.
3: Про нововведение.
2: Минпромторг планирует изменить правила, по которым автомобильную электронику признают российской. Для навигационного оборудования, электронных датчиков, алкозамков и ряда других устройств хотят ввести отдельную бальную систему оценки локализации. Чтобы продукция получила статус российской, производителю нужно будет набрать не меньше 140 баллов. Сейчас многие из этих компонентов относятся к продукции автомобилестроения, а поправки предлагают перевести их в категорию радиоэлектроники. О том, зачем понадобились такие изменения, авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: В пояснительной записке к этому проекту говорится о том, что одной из причин вот этих изменений стал резкий рост курса валют в 2021, 2022, 2023 годах и проблемы с поставками комплектующих, из-за чего доля иностранных компонентов в цене российских уже каких-то изделий превысила 50% и перестала быть прогнозируемой. И в результате предлагается некоторые электронные компоненты как бы вытащить из продукции автомобилестроения, сейчас они числятся именно так, в продукцию радиоэлектроники. И дополнить еще новыми позициями, электронными датчиками, алкозамками. Дальше будут оценивать российскость этих деталей, этих узлов, приборов по отдельной шкале. Минимум там нужно набрать по определенной системе Минпромторга 140 баллов.
2: При этом, по словам эксперта, планка в 140 баллов для многих производителей может оказаться слишком высокой. Если поправки примут, то компании, которые подтвердят нужный уровень локализации, получат возможность претендовать на меры господдержки.
3: Про Авторадио.
2: Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» уже совсем скоро. 10 сентября Авторадио снова исполнит мечту одного из наших слушателей. А какой именно она будет, решать вам. Новый автомобиль, ремонт, собственное дело, большое путешествие, встреча с любимым артистом или другое желание, о котором вы давно мечтаете, для Авторадио нет ничего невозможного. Хотите побороться за исполнение своей мечты? Тогда заходите на наш сайт, знакомьтесь с правилами игры, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно расскажите нам о своем заветном желании. А если вы уже в игре, то найдите себя в списке участников по номеру телефона и обязательно напишите, о чем мечтаете именно вы. Возможно, 10 сентября в третьем суперфинале Авторадио исполнит именно ваше желание. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Да я и не говорю, вроде бы все вовремя у нас с вами получается. С чувством, с толком, с авторадио мы практически справились с этой рабочей неделей. Планируем во все выходные, а может быть даже и в отпуск собираемся. Есть же те, кто, ну, не привязан к новому учебному году и может позволить себе и 1 сентября оказаться не на линейке, а на берегу моря. И тем, и другим, да вообще всем без исключения летит огромнейший летний привет из студии авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Мы с вами классно справляемся с этой пятницей. Отличного дня вам!

0: развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
2: 8-927-794-64-64.
3: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
7: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
8: Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября в России изменится порядок введения карты диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. Врачи будут вносить в карту более подробные данные о липидном профиле пациента, в том числе показатели разных видов холестерина и триглицеридов. Кроме того, специалисты будут оценивать вероятность ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. В России предложили увеличить срок, за который можно добровольно погасить долг после получения постановления судебного пристава. Сейчас на это отводится 5 рабочих дней. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова считает этот срок недостаточным и предлагает увеличить его до 10 дней. По ее словам, даже при своевременной оплате перевод может задержаться из-за банковских проверок или обработки данных. Законопроект уже направлен в Федеральную службу судебных приставов. Жителей Москвы на следующей неделе ждет первое ощутимое похолодание. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, днем температура будет держаться в пределах 14-19 градусов. Также возможны небольшие кратковременные дожди. Выше плюс 20 столбики термометров поднимутся еще в эти выходные и в понедельник. Однако со вторника станет прохладнее. При этом, по словам синоптика, теплые дни еще будут иногда возвращаться вплоть до октября. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Авторадио.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650. Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
4: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliver-ul.ru.
5: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, +7 937 807-801-89-92.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Президент обсудил с Совбезом вопросы безопасности. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом Безопасности. Как сообщили в Кремле, одной из главных тем стали вопросы общего военно-политического характера. Отдельно участники обсудили развитие арктической зоны и обеспечение национальной безопасности в регионе. С докладом выступили вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также помощник президента Николай Патрушев. В совещании также приняли участие руководители правительства, парламента, силовых ведомств и спецслужб.
3: Про нововведение.
2: Росздравнадзор может получить новые полномочия при проведении медосвидетельствования иностранцев. Как сообщает «Парламентская газета», служба будет вести реестр медицинских организаций, которым разрешено проводить такие проверки. Речь идет в том числе об обследованиях на опасные инфекции, ВИЧ и употребление наркотиков. Добавлю, с 1 сентября иностранцы должны проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда в Россию, а затем ежегодно.
3: Про работу.
2: Зарплатные предложения специалистам по кибербезопасности заметно выросли. В первой половине этого года средняя предлагаемая зарплата увеличилась почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 115 600 рублей. А специалистам с редкой экспертизой и большим опытом работодатели могут предлагать до 400 тысяч. Однако с оценкой такого резкого роста согласны не все. Руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова рассказала Авторадио, что данные компании показывают более умеренную динамику.
4: Да, зарплаты растут, потому что кибербезопасность – одна из немногих сфер деятельности, для которой в этом году, в принципе, устойчивость спроса на кадры не во всех сферах мы видим, но вот в кибербезопасности видим. За год количество вакансий на рынке труда в целом минус 18% вакансий, в IT-сфере вообще минус 20%, а вот в кибербезопасности всего минус 5% вакансий. В IT зарплатные предложения работодателей за год выросли всего на 4%, в информационной безопасности на 7%. И это зарплатные индексы, которые строятся как раз тоже на медианных значениях. Конечно, никакого роста зарплат на 40% в год там нет.
2: При этом спрос на специалистов по кибербезопасности все еще остается достаточно высоким. По данным ХХРУ, только за первое полугодие в России открыли почти 14 тысяч таких вакансий. Чаще всего работодатели искали специалистов по защите данных и IT-инфраструктуры, а также руководителей в области информационной безопасности.
3: Про нас.
2: Больше 80% доходов россиян в первом квартале ушло на покупку товаров и оплату услуг. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Еще почти 15% составили обязательные платежи и взносы, включая налоги. На покупку недвижимости пришлось около 3% доходов. Ранее экономические аналитики советовали по возможности откладывать от 5 до 20% заработка для того, чтобы сформировать финансовый запас на несколько месяцев. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Мы с вами, получается, тоже на скорости, ближе к прекрасным летним выходным, еще, кстати, не финальным, так что не будем грустить об уходящем лете, наоборот, будем предвкушать бархатный сезон и в целом будем думать о прекрасном. А эфир Авторадио всегда в этом будет поддерживать музыкой и, конечно же, добрым словом. Страна, здравствуйте, дорогие, вы вместе с Авторадио, и звук погромче.

Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 31 градус. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 19, плюс 30 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду.

0: бесплатную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов сход-развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись, axar.ru. Наша задача – ваше движение вперед. Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
0: Звоните 68 12 12.
7: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
0: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С нового учебного года в России начнется эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 10 школ от каждого субъекта. Как рассказала порталу news.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком и родителями. При этом, по ее словам, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, учебную активность и участие в школьной жизни. Больше 600 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями удалось предотвратить с мая 2024 года. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Речь идет о товарах, которые система автоматически не позволяет пробить на кассе, если они не соответствуют установленным требованиям. Всего за время работы такого механизма было заблокировано свыше 602 миллионов продаж. Больше половины из них пришлись на молочные продукты с истекшим сроком годности. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили вредоносную кампанию, нацеленную на мультимедийные системы автомобилей. Как сообщает РИА Новости, вредоносная программа устанавливалась на головное устройство машины и незаметно работала в фоновом режиме. С ее помощью злоумышленники могли выводить нежелательную рекламу, устанавливать другие вредоносные программы, а также получать сведения об устройстве, включая модель и данные о подключении к Wi-Fi. Специалисты отмечают, что подключенные к интернету автомобильные системы также могут становиться целью кибератак. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
5: 8-927-794-64-64.
6: Тополиный пух, жара, июль.
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Новости про
1: торговлю.
2: Друзья, приветствую. В России с 1 сентября регулировать работу нестационарных торговых объектов, автолавок, кофейных фургонов и других форматов торговли с колес будут по-новому. Раньше такие форматы попадали в общую категорию нестационарных объектов вместе с обычными ларьками и павильонами. Региональные власти могли сильно ограничивать такой бизнес, даже диктовать, какой должен быть автомобиль или прицеп. Теперь закон это запретит. Регионы не смогут выдвигать требования к транспорту. Это должно помочь навести порядок в мобильной торговле и сделать правила понятнее для предпринимателей. По поводу еще одного послабления в торговле высказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил регионам отменить административную ответственность для граждан, которые продают небольшие объемы продукции собственного производства – овощи, фрукты, мед и другие товары – вне специально отведенных мест. Речь идет о случаях, когда такая торговля не носит систематический характер и не нарушает санитарные требования. Обращение уже направлено главам субъектов. По мнению политика, новая мера поможет защитить людей, которые вырастили урожай своими руками и хотят продавать его без страха получить штраф. Согласно действующим нормам, местные власти сами решают, наказывать ли за торговлю в неположенных местах. При этом правила одни для всех и не учитывают, что человек может продавать то, что сделал или вырастил сам. В некоторых регионах уже помогают людям продавать свою продукцию, дают места на ярмарках выходного дня и на сельхозрынках. Но общего правила для всей страны пока нет. Наталья Беляева, Новости про.
0: Новости.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитина. Главная новость к этому часу. Программу развития трамваев и троллейбусов предложили расширить на новые города. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Госпрограмму развития трамваев и троллейбусов предложили расширить на большее число российских городов. Об этом пишет парламентская газета. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что городской электротранспорт необходимо не только сохранять, но и развивать. По его данным, за последние 15 лет количество троллейбусов в России сократилось более чем на 30%, а трамвайных вагонов примерно на 20%. Сейчас трамвайные сети модернизируют в 8 городах. Среди них Волгоград, Нижний Новгород, Краснодар и Пермь. Володин отметил, что обновление трамвайной инфраструктуры обходится дешевле строительства метро, а выделенные линии позволяют такому транспорту меньше зависеть от пробок.
2: Про безопасность.
1: Перед продажей или передачей старого смартфона важно полностью удалить с него личные данные. Об этом газете «Комсомольская правда» рассказал руководитель дирекции финансовой грамотности Минфина Дмитрий Модель. По его словам, сначала стоит сделать резервную копию нужных файлов. Затем необходимо выйти из всех аккаунтов, удалить сохраненные пароли и отвязать устройство от учетной записи владельца. Только после этого эксперт советует сбросить смартфон до заводских настроек, извлечь сим-карту и карту памяти. В случае, если смартфон сломан и уже не подлежит продаже, эксперт советует не выбрасывать его вместе с обычным мусором. Устройство лучше сдать в сервисный центр на запчасти или отнести в специальный пункт приема электроники.
2: Про экзамены.
1: В России появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора. Банк России расширил список сертификатов, которые позволяют подтвердить знания о финансовом рынке. Теперь для этого можно сдать специальный экзамен и получить один из двух новых документов. Если такой сертификат есть, то брокер или управляющая компания смогут присвоить инвестору статус без выполнения других требований. Новые правила начнут действовать с 31 августа. Подробнее о том, что представляет собой такой экзамен и насколько сложно его сдать, Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
3: Это специализированный узконаправленный экзамен по знаниям о финансовом рынке, после которого выдают сертификат, подходящий для статуса квала, квалифицированного инвестора. По описанию Мосбиржи экзамен сдается дистанционно, обязательно будет и теория, и практика. Длится он порядка 60 минут, а для зачета нужно правильно ответить на 35 из 50 вопросов. Судя по формату, который я видел, это и не сверхжесткий, и не сверхлегкий. Он примерно такой середнячковый экзамен, то есть он проверяет понимание терминов, инструментов, рисков, регулирования и финансовой математики. Мой осторожный вывод: первые результаты, вероятно, будут средними. Экзамен могут проходить самые разные люди, но кто раньше не мог пройти под имущественные или доходные критерии, сейчас смогут как раз подать заявку и, соответственно, пройти его.
1: При этом эксперт отметил, что если экзамен будет слишком легким, то это будет обесценивать труд опытных специалистов в этой сфере. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

вообще жизнь штука разная. Но, правда, по-всякому бывает. И пусть те или иные проблемы для вас остаются текстом любимой песни. Ну, а в жизни, конечно, с улыбкой, удовольствием, как-то рядышком с близкими. Ну и, конечно же, с мыслями также о чем-то важном. Иван Прудников, меня зовут «Страна». Большущий привет. Давайте отпустим моменты лирики. Все только начинается. Как минимум, пятница, ее вечер и предстоящие летние выходные. А значит, звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего.

0: и на дороге нет места сомнениям. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес, ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов сход-развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Праздничные скидки недели в Гулливере. Эскимо СССР в шоколадной глазури, челный холод 60 грамм 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
5: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
6: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
7: Реклама на Авторадио.

прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густая, это летнее платье

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Вернуть часть НДФЛ можно будет со страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года минимум на 10 лет. Лимит составит 400 тысяч рублей в год. В случае, если договор оформлен в пользу детей, максимальная сумма увеличится до 500 тысяч рублей. В России хотят разрешить использовать роботов для диагностики труб теплосетей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго. Сейчас специалисты во время проверок вынуждены вскрывать грунт, а затем восстанавливать территорию. Роботизированная диагностика позволяет обследовать трубы без таких работ и без отключения теплоснабжения. Минэнерго вместе с Ростехнадзором предлагают официально признать результаты таких проверок, чтобы их можно было использовать в документах. Больше половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собираются 37% учеников. Еще 19% считают, что придется вспоминать почти все изученное. При этом 43% школьников уверены, что за лето практически ничего не забыли и смогут продолжать учебу без серьезного повторения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился!
14: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках телевизорах страны.
16: 16+.
17: Авторадио.

0: Реклама.
1: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
8: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекции век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
9: Скидка 15% на пластические операции все лето.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
12: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
13: 44-82-81.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Центральный банк хочет сделать цифровой рубль доступным без интернета. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Банк России планирует дать возможность расплачиваться цифровыми рублями без подключения к интернету. Об этом РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, регулятор уже ищет технологическое решение, которое позволит проводить такие платежи как гражданам, так и бизнесу. При этом функция появится не сразу. С 1 сентября системно значимые банки начнут поэтапно внедрять цифровой рубль. Россияне смогут бесплатно открыть цифровой кошелек и использовать новую форму национальной валюты для расчетов. В Центральном банке при этом подчеркивают, что переход на цифровые рубли останется добровольным, и заменить наличные и безналичные деньги они не должны.
0: Про образование.
2: В России скорректируют правила приема детей в школы и детские сады. Как пишет парламентская газета, такой проект приказа подготовило Министерство просвещения. В первую очередь места по месту жительства будут предоставлять детям героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Кроме того, без очереди смогут зачислять детей полицейских и военнослужащих, которые погибли из-за ранений, полученных при выполнении задач в зоне СВО, при отражении вторжения на территорию России или вооруженных провокаций на госгранице. Проект подготовлен в соответствии с двумя федеральными законами, которые вступили в силу этим летом.
0: Про автомобили.
2: Подготовка автомобиля к осени и зиме может обойтись в Москве примерно в 20 тысяч рублей, а в регионах от 10 до 15 тысяч. Такую оценку приводит журнал «За рулем». Итоговая сумма зависит от состояния и класса машины, а также от того, какие детали придется менять. Перед холодами специалисты советуют в первую очередь проверить аккумулятор, тормоза, подвеску и технические жидкости. Также внимание требуют и шины. Важно оценить глубину протектора, равномерность износа и убедиться, что на резине нет трещин и других повреждений. Подробнее о том, как подготовить машину к сезону, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: За лето на лобовом стекле и фарах накопилось большое количество жировых отложений, органики от столкновений с мухами, комарами. Необходимо очень тщательно вымыть лобовое стекло с использованием различного рода специальных жидкостей. Что касается фар, то есть такая процедура, полировка фар, имеет смысл, потому что летом на фары летит большое количество пыли, камешков. Готовим еще силиконовую смазку для того, чтобы обработать все резиновые уплотнители в стыках дверей и всего остального. Просматриваем, чтобы нигде не было воды, которая потом замерзнет и ее нигде не выгонишь. Смотрим, если замена масла или замена охлаждающей жидкости, сроки где-то рядом на проходе, то чтобы эта процедура не ползла к нам по зиме, имеет смысл заранее, пока еще температура над нулем находится, ее, соответственно, выполнить.
2: Помимо этого, эксперт советует заранее проверить обогрев стекол и зеркал. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег, счастливый сезон» сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: самый лучший день кому-то придет 10 сентября, потому что 10 сентября ваша мечта станет реальностью благодаря Авторадио. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Теперь подробнее.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вы знаете, 10 день сентября все равно на своем месте. У нас огромный банк в 25 тысяч рублей, который удвоится и превратится в 50. А потому что у нас прекрасный партнер. Потому что у нас есть Озонбанк, который удваивает все выигрыши. Будет от Озонбанка и дополнительный суперфинал в конце года. Но обо всем по порядку. Пока что нам нужен суперфинал 10 сентября. Вам, соответственно, нужно зайти на сайт Авторадио, заменить гудок мобильно на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает мечтой поделиться. Вы это делаете, все, вы счастливый человек. Можете им стать. Определитесь, что для вас важнее всего. Может быть, это дорога до дачного участка, может быть, это новый автомобиль, может быть, это закрытие ипотеки. Вы нам об этом рассказываете, и, соответственно, эта мечта воплотится для вас в реальность. Две уже в процессе реализации, пожалуйста, 10 сентября, 3. По-моему, проще не бывает. По сути-то, да, обо всем рассказал. А правила все понятно, потому что все элементарно, все для людей, поэтому нужно действовать. Песня, которая только что прозвучала, ну, просто не знаете, не представляется возможным, и нам с вами остается определиться, кто же заберет в сумме 50 тысяч рублей. По крайней мере, получит такой шанс. Для этого традиционно рулетка останавливается. Итак, мы будем звонить в Ростовскую область. Мы будем звонить нашему слушателю по имени Сергей. Мечта. Я вам скажу, серьезная мечта. Porsche 911 красного цвета с откидным верхом. Вот, знаете, в такие моменты иногда переживаешь, что ты сотрудник Авторадио. Я поясню. Сотрудник Авторадио не имеет никакого права принимать участие в игре «Много денег». Ну, странно было бы, да, если бы сам себе позвонил. А вот Сергея мечта такая, конечно, прекрасная. Нет, я только за. Будем болеть за Сергея, пожалуйста, возможно, 10 сентября. Porsche. Ну, а пока давайте все-таки позвоним и предложим 50 тысяч рублей. Угу. И, конечно же, мы... Да. И, конечно же, мы. Ну, в общем, это что угодно, дамы и господа, леди и джентльмены, это не гимн Авторадио, это были гудки. Вы сами все слышали, вы сами все понимаете, к сожалению, да. Поэтому, если мы хотим прекрасный новый автомобиль, нужно проверять наличие нашего фирменного прекрасного гимна и верить, что, да, возможно, 10 сентября, возможно, в любом другом суперфинале мечта станет реальностью. Ну, а пока, как есть, еще раз удачи нашему игроку в будущем. Надеюсь, гимн Авторадио вас вернется на свое место. Мне же остается также рулетка в данный момент запустить. Все легко и просто. В банке по-прежнему 25 тысяч. Ну, то есть и следующий эпизод будет довольно приемлемым, довольно богатым. Так что это не может не радовать. Вперед, вперед, дорогие, только вперед. И помните, да, что мы уже говорили о том, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, нужны действия, к ним и приступайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 32 градуса, ветер западный 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 19, плюс 30 градусов, ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес, ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов сход-развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы.
6: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
7: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
8: Звоните 68 12 12.

0: стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
1: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз 9, улица Ленина 107, плюс 7-937. 801-89-92.
2: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Самой затратной частью подготовки ребенка к новому учебному году остается одежда. Об этом сообщает портал news.ru. На школьную и спортивную форму приходится около 60% всех расходов. При этом сборы первоклассников обходятся почти в три раза дороже, чем учеников средних и старших классов. Почти половина опрошенных в этом году собирается сократить дополнительные траты, например, на пособия, нужды класса и внеклассные занятия. В России снизилась доля отказов по заявкам на автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки отклонили 67,5% обращений. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в начале лета, и более чем на 9 пунктов ниже прошлогоднего уровня. При этом эксперты отмечают, что доля отказов все еще остается высокой. Банки продолжают строго оценивать долговую нагрузку и кредитную историю клиентов. Российские триатлонисты смогут снова выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Такое решение принял исполком Международного союза триатлона. Ранее взрослые российские спортсмены участвовали в турнирах в нейтральном статусе. В июле россиян уже допустили к смешанным эстафетам, а еще раньше ограничения сняли для спортсменов юниорских возрастов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
19: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
20: Авторадио.

Не знаю, как насчет снов, но увидеть прекрасное, это всегда, я уверен, что приятно и хочется заниматься этим ежедневно. Тем более, вы знаете, на этой неделе есть такая возможность, потому что конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026» пройдет в Казани. И у нас есть возможность сейчас услышать гимн этого прекрасного события, который исполнили и Мо Тайова, Владимир Пресняков, Сивиль, Сергей Лазарев, Мэри Краймбери. Огромный список артистов. И вот сейчас все это прозвучит в эфире. Ну, а я также пожелаю вам прекрасной пятницы и пожелаю, чтобы вы в предстоящие выходные также оставались вместе с эфиром Авторадио.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
1: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром участникам. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
2: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscool.ru.

0: Реклама.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
8: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: В ленте.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших танкеров. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших фрагментов танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Об этом сообщили в Минтрансе. Итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Кроме того, завершена отсыпка пляжей, пострадавших после аварии. Разрешение Роспотребнадзора уже получили 111 пляжных территорий Анапы. При этом наблюдение за акваторией Черного моря, побережьем Краснодарского края и Крыма продолжается. Новых выбросов нефтепродуктов вдоль береговой линии сейчас не выявили. Загрязнение произошло в конце 2024 года после крушения двух танкеров в Керченском проливе.
0: Про мошенников.
2: Автомобилистов предупреждают о новой схеме аферистов. В интернете появились фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле обычного, якобы с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает агентство ТАСС. После оформления покупки злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. Только с 15 по 20 число таким способом у пользователей похитили больше 3 700 000 рублей. Средняя сумма списания составила почти 10 тысяч. Ссылки на поддельный сайт распространяют через соцсети, профильные чаты, рекламу и комментарии в мессенджерах. При этом мошенники могут маскироваться под известные сети АЗС.
0: Про нововведение.
2: Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра автомобилей. Проект опубликован на портале нормативных актов и должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Одно из изменений касается проверки автомобилей, которые используются в такси. Оператор техосмотра сможет запросить данные машины в реестре Минтранса и узнать, есть ли на нее разрешение на перевозку пассажиров. Такая проверка позволит определить статус автомобиля, даже если внешне он никак не обозначен как такси. Подробнее о том, что изменится для водителей после вступления новых правил в силу, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Фактически у нас техосмотр для обычных автомобилистов отменен. Диагностическая карта нужна только для возрастных автомобилей, которые меняют собственника. Соответственно, говорить, что какие-то изменения коснутся в данном случае кого бы то ни было, нет никаких оснований. Единственное, что произойдет, теперь пункты техосмотра типа будут оценивать, работает автомобиль в такси или нет. Просто потому, что для такси требования по техосмотру гораздо более жесткие. Там раз в полгода нужно в обязательном порядке получить диагностическую карту. При этом совершенно непонятно, что там с машиной такси за полгода может произойти, с учетом того, что в большинстве случаев это довольно свежий парк, уж точно свежее, чем в целом по России.
2: При этом сама техническая часть осмотра по проекту не меняется. Машины по-прежнему будут проверять на те же неисправности, в том числе на состояние тормозной системы, рулевого управления и световых приборов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

в эфире Авторадио никого не гипнотизируем. Напротив, приглашаем вас поближе к прямому эфиру. Желаем, чтобы все у вас прошло на 10 из 10. Речи про пятницу и про выходные. Да в целом давайте двигаться на каждом километре дорог, жизненных в частности, вместе с Авторадио. И все будет более чем, как и договорились. Иван Прудников у микрофона. Страна, привет, отдыхаем.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 32 градуса, ветер западный 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 19, плюс 30 градусов, ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцева.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Больше 120 тысяч жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после весенних паводков. Об этом сообщили в МЧС. Общая сумма выплат превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Дагестане уже завершили обследование пострадавшего жилья. Параллельно продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Две быстро возводимые школы планируют открыть к 1 сентября, а еще несколько до конца октября. В Чечне восстановительные работы также идут по утвержденному плану. С 15 октября между Москвой и островом Фукуок во Вьетнаме появятся регулярные прямые рейсы. Полеты будут выполнять дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево. Обратные рейсы запланированы на пятницу и понедельник. Вьетнам остается одним из популярных зарубежных направлений у россиян. Спрос на отдых в стране вырос на 50%. В Российском Союзе туриндустрии ожидают, что к концу года Вьетнам посетят около миллиона российских туристов. Самыми популярными авторами у пассажиров московского метро стали Александр Пушкин, Лев Толстой и Михаил Лермонтов. Об этом РИА Новости рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. С 2023 года в подземке работает сервис «Книги в метро». Пассажиры могут бесплатно скачать произведение по QR-коду и читать его во время поездки. За время работы сервиса такой возможностью воспользовались уже больше 126 тысяч раз. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фитсервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.капитал.ру.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
17: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
20: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
21: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
22: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
23: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
24: Авторадио.

0: Реклама.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов сход-развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3.
4: Вольск, Коммунистическая, 19А.
3: Телефон 8-937-266-5500.
5: Праздничные скидки недели в Гулливере. Эскимо СССР в шоколадной глазури, челный холод 60 грамм, 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
6: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7 903 37 801 89 92.
8: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8 937 251 55 80. 8 937 251 55 80.
9: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
10: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
9: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: регистрации с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 19:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минэнерго доложила об увеличении поставок топлива на внутренний рынок. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. В Минэнерго также отметили, что рекомендации по увеличению объемов выполняются. Дополнительное топливо поступает в том числе за счет импорта, а также выпуска бензина и дизеля разных экологических классов. На совещании отдельно обсудили ситуацию в нескольких регионах, а также контроль качества и цен. Кроме того, правительство поручило скорректировать графики плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы снизить риск сокращения предложения. По словам Новака, ряд НПЗ в ближайшее время завершит ремонт, после чего ситуация на топливном рынке должна заметно улучшиться.
3: Про экономику.
2: Центральный банк с большой долей вероятности возьмет паузу в снижении ключевой ставки в конце октября. Такой прогноз газете «Ру» дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, на решение регулятора могут повлиять сразу несколько факторов, такие как инфляционные ожидания, ситуация с ценами на топливо, а также дефицит бюджета. Кроме того, в октябре в Госдуму внесут проектировки бюджета на ближайшие 3 года, и более высокий дефицит может потребовать более жесткой политики поставки. При этом эксперт полагает, что уже в декабре Центробанк может вновь вернуться к снижению и опустить ставку до 13,5%.
3: Про автомобили.
2: Снизить расход топлива можно без специальных присадок и сложных технических решений. Как пишет портал колеса.ру, на расход влияет сразу несколько факторов, от манеры езды и состояния автомобиля до выбранного маршрута. Причем экономия не должна идти в ущерб безопасности или комфорту. Самый заметный результат дают обычные повседневные привычки за рулем, а также своевременное обслуживание машины. Подробнее о том, что именно поможет реже заезжать на заправку, Авторадио рассказал шеф-редактор портала колеса.ру Александр Пономарев.
4: Снизить расход топлива можно без чуда присадок, секретных режимов и попыток ездить со скоростью тележки из супермаркета. Нужно лишь убрать лишнюю нагрузку на автомобиль и перестать разгоняться, тормозить без надобности. В общем, формула тут простая. Плавно ускоряться, заранее тормозить и стараться держать постоянную скорость, особенно на трассе. Лишние 20 км в час превращаются в ощутимую разницу на заправке. Правильное давление в шинах, исправный двигатель, новые фильтры, отсутствие лишнего груза тоже помогает расходу оставаться в разумных пределах, поэтому за состоянием автомобиля тоже нужно тщательно следить. Кондиционер увеличивает нагрузку на мотор, превращать салон в сауну, конечно, ради экономии не стоит. Лучше использовать климат разумно и не ехать по трассе с открытыми окнами, превращая автомобиль в парашют.
2: Помимо этого, эксперт советует заранее продумывать маршрут. Он отметил, что в городе короткая дорога не всегда оказывается самой экономичной, прежде всего из-за пробок и частых остановок, и поэтому топливо может уйти больше. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: приятный день.
1: Давайте же поздравим тех, кто сегодня стал на год старше, прекраснее, умнее. Ну, слушайте, это красота самая настоящая. День рождения в пятницу или даже вот наступающий выходной для кого-то. Все-таки страна большая, часовые пояса. Подарок вдвойне. Воспользуйтесь им. Ну, приветствуем, конечно, всю страну без всяких исключений. Верим, что вы уикенд проведете на 10 из 10. И, конечно же, там также найдется место для авторадио. Микрофон все так же Иван Прудников. И предвкушаем выходные.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду.
1: Реклама. Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не подтвердили информацию о возможном визите в Киев. Об этом сообщают Вести со ссылкой на украинское агентство ТСН. Ранее также сообщалось, что американские представители могут приехать в украинскую столицу на празднование Дня независимости 24 августа. Кроме того, поступала информация о возможных визитах Уиткофа и Кушнера в Москву. В Кремле точной информации по этому поводу пока нет. Аэропорт Внуково продолжает работать в штатном режиме после снятия временных ограничений на использование воздушного пространства. В пресс-службе авиагавани сообщили, что эти меры не повлияли на расписание вылетов. При этом 6 рейсов задерживаются больше, чем на 2 часа, но по другим причинам. Ранее сегодня самолеты во Внуково принимали и отправляли по согласованию с соответствующими органами. Сейчас все ограничения сняли, и аэропорт готовится к традиционному вечернему пику пассажиропотока. 8 из 10 россиян не поддерживают идею выносить трудовые конфликты с работодателем в публичное пространство. Такие данные опроса приводит сервис Superjob. Однозначно допустимым такой способ считают 8% участников исследования. Еще 12% допускают его в отдельных случаях, например, если иначе не удается решить спор с руководством. При этом мужчины чаще женщин готовы обсуждать рабочие конфликты публично. Такую возможность допускают 27% мужчин и 14% женщин. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага России»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. «Универмаг» в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru/0+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
14: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
15: ООО «Каре». УГР 11-177-46-49-15-00. Москва.
16: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
17: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Авторадио.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Российских школьников начнут обучать искусственному интеллекту. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: С 1 сентября в российских школах появятся новые курсы искусственный интеллект и информационная безопасность. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что эта дисциплина будет вводиться во всех школах России, начиная со второй четверти предстоящего учебного года. Занятия пройдут в рамках внеурочной деятельности. Их задача – познакомить учеников с базовыми технологиями искусственного интеллекта и основами поведения в цифровой среде. Минпросвещение подчеркнули, что школьники освоят как принципы работы современных ИИ-систем, так и правила безопасности в интернете. Это не первое новшество, которое ждет школьников с началом учебного года. Ранее стало известно, что с нового учебного года в школах начнутся и специальные уроки духовного и нравственного воспитания.
3: Про мошенников.
2: Мошенники стали взламывать домашние корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на поддельные версии госуслуг, социальных сетей и облачных сервисов. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что злоумышленники используют программы для поиска уязвимых веб-панелей, управление роутерами, применяя стандартные или подобранные пароли для получения доступа и дальнейшей смены адреса DNS-сервера. После этого при вводе логина, пароли и кода из SMS на фишинговых сайтах преступники получают контроль над аккаунтами пользователей. Для сокрытия атаки они могут предлагать установить вредоносные сертификаты, замаскированные под сертификаты Минцифры. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов пояснил, почему доля таких атак остается очень низкой.
5: Для успеха преступнику требуется подключиться не к девайсу жертвы, а подключиться к девайсу мастера, провайдера, человека, который настраивал у вас домашний интернет, либо который отвечает за его функционирование. Либо это должен быть, вот опять же, приходящий какой-то мастер, у которого есть дистанционный доступ к панели управления вашей домашней сетью. Наверное, самым эффективным способом будет все-таки оставлять данные о доступе к вашей домашней сети за собой и предоставлять их по необходимости мастеру. То есть у вас при подключении к какому-либо домашнему роутеру, ну, естественно, работать с доверенными мастерами.
2: Эксперты советуют пользователям проверить настройки DNS, удаленного доступа к роутеру, обновить прошивку и сменить пароль администратора. Важно не устанавливать сертификаты Минцифры с неизвестных сайтов и обращать внимание на предупреждения браузера, чтобы снизить риск кибератаки. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

Давай-давай, вечер пятницы, друзья, стартовал долгожданный уикенд, и он все еще летний. Поздравляю вас с выходными. Отдыхаем, расслабляемся и ни о чем не думаем. Меня зовут Денис Левашов, проведу этот вечер пятницы в вашей компании. Продолжаем наслаждаться музыкой Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
3: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefisul.ru.
4: Тополиный пух, жара, июль!
5: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Об основных событиях к этой минуте. Ространснадзор внедрит искусственный интеллект в систему контроля транспортной безопасности. Новая технология, как заявили в ведомстве, позволит быстрее выявлять потенциальные угрозы и оперативно реагировать на нарушения благодаря глубокой обработке информации. Причиной перехода к ИИ стали растущая нагрузка на транспортную инфраструктуру и усложнение угроз, что требует более точных и эффективных инструментов контроля. Ведомство подчеркивает, что использование искусственного интеллекта поможет минимизировать риски несоблюдения требований по безопасности и усилить защиту транспортных объектов. В России планируется изменить порядок приема детей в школы и детские сады. Приоритетные места по месту жительства будут предоставляться детям Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Также вне очереди смогут поступать дети погибших при выполнении служебных обязанностей полицейских и военнослужащих, если их смерть наступила в результате ранений, полученных в зоне специальной военной операции, при отражении вторжений на территорию страны или в вооруженных провокаций на госгранице. Проект соответствующего приказа Минпросвещения подготовлен в соответствии с двумя федеральными законами, вступившими в силу в этом году, сообщает «Парламентская газета». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
8: «Корона».
9: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Авторадио.

0: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3.
2: Вольск. Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-5500.
3: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. На заправках появятся указатели класса топлива. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Об этом сообщила пресс-служба по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке топлива. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло, в уголке потребителя и в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. Напомню, в начале августа в России утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращение бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля 2027 года для того, чтобы стабилизировать снабжение внутреннего рынка топливом и предотвратить возможный дефицит.
0: Про экономику.
1: В российских городах-миллионниках стало меньше заведений общепита. Сильнее всего за прошедший год сократилось число кафе, сразу на 6%, отмечают аналитики 2GIS. Результаты их исследования есть у газеты «Ведомости». Так, например, в Перми закрылось 12% ресторанов, в Новосибирске 15% кафе, а Москва потеряла 15% кофеен. Это самое заметное снижение среди крупных городов. Всего за 12 месяцев в столице закрылись 445 точек, то есть примерно каждая седьмая из них. Почему количество подобных заведений в Москве неизбежно снижается, Авторадио рассказала владельца сети кофеен «Литература» Ольга Тимофеева.
2: Первое, это 100% выросла себестоимость, да, то есть не только кофейные зерна, молоко, упаковка, оборудование, коммуналка, аренда, и это в любом случае тоже логистика. Второе, это, конечно же, фонд оплаты труда. Условия по патенту не снижаются, а прибыли из-за того, что растет себестоимость продуктов, они увеличиваются. За счет этого увеличивается расход патента. Очень многие ИПшники переходят на совершенно другой налоговый учет. И он уже становится менее выгодный, нежели чем патент. Конечно же, потребительская способность жителей падает. Это 100% связано с перенасыщением рынка. Начали думать, что это очень достаточно быстрый и легкий бизнес, но это не так.
1: Эксперты также отмечают, что московский кофейный рынок просел заметно сильнее, чем в любом другом крупном российском городе. Такой спад они связывают с перенасыщением рынка, высокой конкуренцией и экономией потребителей.
0: Про искусственный интеллект.
1: Работодатели сегодня больше ценят у соискателей умение пользоваться искусственным интеллектом, чем знание английского языка. Такие выводы аналитики сделали на основе совместного исследования Яндекс.Практикум и GetMatch. Например, к маю этого года их указали как обязательное требование в 43% вакансий для диджитал-специалистов. В прошлом декабре этот показатель был почти на 8,5% ниже. Чаще всего от соискателей ждут навыки ставить задачи нейросетям, проверять их ответы и встраивать ИИ в рабочие процессы. Эксперты отмечают, что сегодня одного умения переписываться с нейронкой рынку уже недостаточно, а сам диджитал стал новой нормой. При этом зарплатная премия за ИИ-навыки снизилась почти втрое за 3 года. Но она еще все еще выше, чем за управленческие и творческие навыки. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки. Курс евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

забросили все дела, тем более, если они как в этой песне дрянь. Разберемся с ними в понедельник, а пока вспомним, что на подходе предпоследние летние выходные. Давайте проведем их в отменном настроении и, конечно же, в компании самой лучшей музыки на Авторадио. С вами этим вечером на одной волне Денис Левашов. Мой вам такой пламенный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер.

0: Еще нам на финанс.
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Трудно дышать без капель?
4: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
3: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Wildberries запускает сеть партнерских пунктов приема товаров. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также за возвраты продавцов. Кроме того, Wildberries будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания произведет доплату за временное размещение этих поставок. Доходы мужчин от 150 тысяч до 250 тысяч в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Как пишет газета.ру, почти половина российских женщин считает, что их партнер должен полностью обеспечивать семью. И лишь 2% согласны делить семейные расходы поровну, то есть 50 на 50. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Предупреждение будет действовать сегодня с 22 часов до 8 часов утра субботы. При этом ухудшение погодных условий ожидается только в отдельных районах. По прогнозам синоптиков, в ночное время осадков не будет. Возможно, переменная облачность. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ночные часы составит от 9 до 14 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
2: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
3: Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: В Геленджике зафиксировали нехватку бензина на заправках. Как пишет российская газета со ссылкой на заявление властей города, объемы и график поставок топлива не покрывают реальных нужд курорта. На большинстве городских АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Глава муниципалитета Алексей Богодистов сообщил, что в настоящее время администрация ведет переговоры с профильным министерством Краснодарского края и нефтяниками, чтобы увеличить объемы поставок. Между тем, нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Дополнительное топливо поступает в том числе за счет импорта, а также выпуска бензина и дизеля разных экологических классов.
0: Про нововведение.
2: В России появится новый налоговый вычет. Уже с 1 сентября россияне смогут оформить его на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни. Они должны быть заключены с 1 января 2025 года. При расчете учитываются взносы за себя, супруга или близких родственников. Граждане смогут вернуть в пределах 400 тысяч рублей в год, а если договор оформлен на детей, лимит увеличивается до 500 тысяч.
0: Про Центробанк.
2: В России допустили паузу в снижении ключевой ставки осенью. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Гарда Капитал Кирилл Селезнев. Он также считает, что данные по инфляции за август у Центробанка окажутся уже в сентябре. И если топливная история к этому времени нормализуется, то аргументов для снижения ключевой ставки хватит. Это повлечет за собой и снижение ставок по кредитам, отмечают эксперты. Например, по потребительским кредитам они составят от 27 до 30%, а по рыночной ипотеке от 15,5%. До 17%.
0: Про цифровой рубль.
2: Продолжая тему финансов, Центробанк хочет сделать цифровой рубль доступным без интернета. По словам директора Департамента национальной платежной системы регулятора Аллы Бакиной, сейчас подыскивается технологическое решение, которое позволит проводить такие платежи как гражданам, так и бизнесу. При этом функция появится не сразу. А еще Бакина рассказала, что логотип цифрового рубля будет ярко-красного оттенка. Между собой эксперты называют его дофаминовым цветом.
0: Про мошенников.
2: Мошенники за 5 дней продали топливо почти на 4 миллиона рублей. Как пишет РБК, в интернете появились фишинговые сайты с предложением купить бензин, газ или дизель на 20-30% дешевле рынка. Например, АИ-95 предлагали по 55 рублей 90 копеек за литр, а дизель по 58 рублей 50 копеек. Мошенники могли маскироваться под бренды 9 федеральных сетей АЗС, а ссылки на фишинговые ресурсы размещали в автомобильных чатах, соцсетях и комментариях в новостных каналах.
0: Просто

0: а в июне выросла почти до 8%. При этом в отдельных регионах показатель оказался значительно выше. Эксперты связывают рост с тем, что поставщики наладили альтернативную логистику, а сервисы накопили опыт работы с китайскими автомобилями и машинами ушедших брендов. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 82 рубля 92 копейки, курс евро – 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

Каждая песня авторадио адресована именно вам, друзья. Ловите их и отвлекайтесь от забот будней. Вечер пятницы за окном. Всем желаю отличных выходных и потрясающего времяпрепровождения. С вами сегодня Денис Левашов. Будьте счастливы и берегите себя, любимых.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Авторадио.

небо смотреть, друзья, сейчас самое актуальное занятие, поскольку именно август считается тем самым месяцем, когда видны даже самые мелкие звезды. Плюс под падающие звезды можно еще и заветное желание загадать. Не стесняйтесь смотреть в небо, тем более, что это не мешает параллельно наслаждаться лучшими хитами на Авторадио. Послушали группу «Лицей», теперь уделим внимание парню, который в качестве псевдонима взял одно известное мексиканское блюдо. «Буррито» в эфире.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

Список счастливчиков находится сейчас Авторадио. Продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». Сейчас в ее банке 25 тысяч рублей. Уже завтра кто-то сможет забрать эту сумму себе. Но мне хочется напомнить о другом. Приближается суперфинал. 10 сентября он состоится, и в нем мы исполним чью-то заветную мечту. Возможно, вы хотите закрыть ипотеку или стать обладателем новехонького авто. Для Авторадио нет ничего невозможного. Регистрируйтесь в игре «Много денег» на сайте авторадио.ру. Там меняйте гудок мобильного на гимн Авторадио и делитесь своей мечтой. Возможно, именно ее мы и воплотим в суперфинале 10 сентября. Желаю вам бесспорной удачи в игре и возвращаю в лоно музыки. Зовут меня Денис Левашов. Мой вам вечерний привет.

грусти в эти летние деньки. Завершается потихоньку пятница. Завтра суббота. Ей мы поем дифирамбы. Ну а вот следующая песня на Авторадио посвящается всем мамам. С вами этот вечер провел Денис Левашов. С выходными вас. Отдыхайте с удовольствием.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер